Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, но мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. В ночь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, плачет.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

0: Чё? А где артисты? Гримерка где?
1: Подожди, ничего не слышно. Еще раз, гримерка.
0: Да, гримерка.
1: Да, давай сюда иди.
0: Давай выйдем.

Я все дупла в рот, люди, про настоящую любовь. Сказочку красивую сочинили, чтоб веселее жить было. И теперь вижу, есть она любовь эта.

быстрым шагом, даже почти бежал. Последний жетон метро, вези меня назад, я так устал. Станцию бы не проспать, холод сводит пальцы. Сейчас бы чай в кровать, мне так хотелось вернуться домой.

осталось недолго. Родные провожали по ту сторону окон.

Двери закрываются, просьба не прислоняться. Я один в вагоне и никого на станции. И в последний момент не пойму откуда, еле успела, заскакивает это чудо. Она поймала мой взгляд, я это точно помню. Уступил ей место в этом пустом вагоне. Сел рядом, и знаете, что интересно? Поезд давно ушел, а мы с ней также вместе. И пускай мне одиноко, я стерплю, ведь осталось недолго. Родные провожали,

0: Эй, что это? Вокруг мат, разврат и грязь. Для того, чтобы подняться, кому-то нужно упасть. И в деле все семь грехов я вижу, как меняются люди, превращаясь в ослов. Жизнь не игра, давно понять пора. Нет сохранений, сложность ветеран. Нет кнопки турбо, кнопки уничтожить. Есть только сердце, слушай его, оно поможет. Да, и ты не станешь сильнее, если в руке ствол и на поводке ротвейлер. Меняешь сознание, в ноздри дорожки залп. Ты там не видишь указатель.
1: Добро пожаловать в ад.
0: Нет никому никакого дела. Даже самый близкий друг зовет тебя клеить девок. Звонит любимой, устраивает сцену с клятвой. Кладет трубку и называет ее

выход. Пожалуй, так будет честно. Плечом к плечу мы остановим это вместе. Пожалуй, так будет честно. Так будет честно. Тогда же интересней.

Счастье, вот оно, вот они блики удачи. Говорят, время лечит, говорят и плачут. Но не нужно бояться, не нужно больших крыльев, чтобы высоко подняться. Мы ничего не знаем, хоть знаем так много. Брат за брата, око за око, сердцем к сердцу, мимо людей, мимо домов. Как много мгновений, но как мало нужных слов.

Звонил маме домой, сказал, что машину меняю. Я на первую не накопил, извини меня. Кто-то время прогулял, есть деньги на бизнес. У меня только задатки папины, идея жизни. Нет, не голоден, да нет, мам, не холодно. Как учеба, да легко там, но сильно дорого. Обсуждают важные вопросы, подарок ректору. А мне домой заехать и поесть некогда. Гулять мне некогда, знакомства некогда. Идеи мне не изменить, измена грех это. Работаю без выходных, хоть и степуху дают. Больше, чем дают, отнеси, так и воюй. Время придет, кому-то даст, у кого-то возьмет. Оно не ценит под халимаш или вранье. Но точно знаю, о чем думаешь, что и

0: Ты будешь петь в караоке, как дети, немного фальши. А я типа не заметил, будут обиды, а позже все повторяется.
1: Провожающие поезд отправляют.

0: Раз тут немножко технические неполадки, подождите немножечко.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио лидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
6: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». И сегодня у меня необычный эфир. Сегодня мы вместе с радиостанцией «Лидер» празднуем замечательный день рождения нашего диджея, диджея Данчо. Дорогой диджей Данчо, поздравляем тебя с днем рождения, желаем здоровья, желаем счастья, желаем успехов. И все, чтобы у тебя было, все, что ты задумал, все было хорошо. И сегодняшний свой эфир я посвящаю именно твоему день рождения, диджей Данчо. Сначала у меня будет подарочная часть, а потом, конечно же, для тебя, наши коллеги-диджеи, как бы организуют стол заказов. Я буду принимать ваши заявочки, и сегодня весь в течение всего эфира, как подарочного, так и стола заказа второй части, я принимаю от вас звоночки, дорогие коллеги, дорогие радиослушатели, чтобы поздравить нашего коллеги диджея Данчо вживую голосом, если кто-то, конечно же, захочет. По ходу эфира это все мы сделаем. И сейчас я прочитаю стихотворение для тебя. С днем рождения поздравляю, и желаю день за днем быть счастливее и ярче, словно солнце за окном. Пожелаю я здоровья, много смеха и тепла, чтоб родные были рядом и, конечно же, добра. Пусть деньжат будет побольше, путешествий и любви, чашу полную, заботы, мира, света, красоты. И сейчас, дорогие радиослушатели, дорогой диджей Данчо, для тебя подарок. От меня, ну и, конечно же, от всех диджеев радиостанции «Лидер». Принимай подарок!

Прозвучала песня «С днем рождения, Даня», сделана мной, конечно, и это подарок от всех нас, диджеев, тебе, Данил. И сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла, чтобы жизнь была еще прекрасней, удача за руку вела. Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой. Друзья, родные, будет рядом, беда обходит стороной. Здоровья крепкого желаем и легких жизненных дорог. Пусть всегда, благословляя тебя, хранит твой ангелок. И сейчас для тебя прозвучит песня, конечно же, в исполнении Крокодила Гены. Самая знаменитая песня, наверное, которая звучит на всех днях рождения. День рождения, она так называется, только раз в году.

А сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Желаю много-много счастья, побольше мира, доброты, пускай обходят все ненастья, пускай сбываются мечты. Удача пусть сопровождает здоровье, радость и мешок. Улыбок, смеха все мы тебе желаем, и пусть все в жизни будет ок. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Барбарики». Это с днем рождения, напоминаю, что в течение всего эфира, как подарочного, так и стола заказов, я принимаю заказы, я принимаю поздравления, включен микрофон, вы можете, кто-то захочет, позвонить в эфир и поздравить, конечно, нашего диджея Данчо с днем рождения. Я с удовольствием приму звоночек и поставлю или песню, которую вы закажете для Данчо. И, конечно же, можете сказать ему любые слова поздравления. А пока, барбарики, с днем рождения!

А я прочитаю следующее стихотворение. Пожелаю в день рождения, чтобы сбывались все мечты, было чудным настроением, доброты и красоты, чтобы совершались все желания, улыбались небеса, оправдались все желания и искрились, чтоб глаза от любви, от счастья, смеха, жизни долгой и чудес, о работе лишь успеха, чтоб подняться до небес, в кошельке купюр приятных, отпуск длинных у морей, перспектив невероятных, гениальнейших идей. И сейчас для тебя прозвучит песня в исполнении Марины Бриз «День рождения». Итак, диджей Данчо, с днем рождения тебя!

Вот такая прозвучала замечательная песенка, а я прочитаю следующее стихотворение. Яркого солнца, здоровья, тепла, мирного неба, добра и любви, ярких моментов, мечты, позитива, жизни прекрасной, бессмертной, счастливой. Пусть настроение отличнейшим будет, в доме уют и достаток прибудет, верных и лишь настоящих друзей, в жизни встречать только добрых людей, радости, смеха, улыбок, веселья. Твой замечательный день рождения. Пусть никогда не приходит ненастье, ну а в глазах всегда читается счастье. Сейчас Евгений Алтайский исполнит песню «День рождения». Напоминаю, что в течение подарочного эфира и в течение второй части стола заказов я принимаю звонки. Вы можете не только заказать песню, вы можете голосом поздравить нашего коллега-диджея Данчо, поэтому... Кто захочет, милости просим, можете позвонить и вживую поздравить.

Это был Евгений Алтайский с песней «С днем рождения». Итак, диджей Данчо, дорогой Данил, поздравляем тебя с днем рождения. Ты наш классный коллега, и мы, конечно же, тебя все очень любим. Мы хотим, чтобы ты с нами как можно дольше работал. У тебя очень классные эфиры, ты очень хороший, светлый человек. И, конечно же, мы всей радиостанции «Лидер» тебя поздравляем, ну и, конечно же, радиослушателями. А сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Поздравляю с днем рождения, поздравляем с днем рождения, желаем радостных мгновений, побольше света и тепла, улыбок, счастья и добра, здоровья, крепкого везения, любви, удачи, настроения, больших побед на все года, успеха в жизни навсегда. Сейчас для тебя прозвучит песня в исполнении Александра Буйнова. Песня называется «День рождения».

Это была песня от Александра Буйнова, называется она «День рождения», и сейчас я прочитаю следующее стихотворение. С днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем, будь всегда на позитиве, позабыть о негативе, море сил, любви, добра и душевного тепла, быть в отличном настроении и работать с вдохновением, и всегда в достатке жить, верить в чудо и любить. Диджей Данчо, для тебя сейчас прозвучит песня в исполнении Сергея Альбина. Песня называется «День рождения».

Вот такая песня прозвучала для тебя, диджей Данчо, и сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Спешу поздравить с днем рождения, уюта, мира и добра, еще живое настроение, и чтобы отлично шли дела, здоровья, радости, удачи, улыбок искренних всегда, пусть издалека сияет твоя счастливая звезда, и для тебя сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Горячие головы». День рождения!

Вот такая песенка прозвучала. Напоминаю, что сегодняшний эфир у меня посвящен полностью дню рождения нашего коллега диджея Данчо. Кто хочет поздравить его голосовым, то у меня включен сегодня звонок. Как в течение этого эфира, так в течение 100 заказов вы можете позвонить в эфир, передать поздравления, заказать песню и, конечно же, сказать все, что вы хотите диджею Данчо. А пока я прочитаю следующее стихотворение. Принимай поздравления с днем рождения. Огромной радости желаем, вдохновения. Забудь про все обиды и ненастья. Достатка мы желаем тебе, счастья. Радости и смех, чтоб чаще в дом стучали. А в сердце, чтобы не было печали. Встреч неожиданных и самых ярких. От близких чаще получать подарки. Крутейших планов, суперских идей. Реальных целей и удачных дней. Успехов в жизни, преданных друзей, наш Данчо классный, ты наш диджей. Сейчас Татьяна Буланова исполнит для тебя песню, конечно же, день рождения. Принимай.

мы продолжаем дальше. Я прочитаю следующее стихотворение. Поздравляю с днем рождения, пусть будет жизнь полна веселья, не будет грусти и хлопот, а только счастья круглый год. Желаю творческих успехов, прекрасных дней, улыбок, смеха, любви, душевного тепла, как сказка, чтобы жизнь твоя была. Сейчас для тебя, Даня, прозвучит песня в исполнении группы «Вирус». День рождения!

Это была группа «Вирус» с песней «День рождения» для тебя, диджей Данчо. Сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Поздравляем с днем рождения, желаем сил, везения, солнца, радости, удачу, здоровья, сопридачу, чтобы успех сопровождал, крепко за руку держал. Пусть приходит вдохновение, дарит радость, настроение и возможности творить, радоваться и любить. Не встречать на путь, в пути ненастья, пусть царит лишь смех и счастье. Сейчас для тебя, диджей Данчо, прозвучит песня в исполнении Юрия Шатунова. Песня называется «С днем рождения». И после этой песни небольшая буквально пауза и 100 заказов. Повторяюсь, 100 заказов тоже праздничный.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А мы начинаем, дорогие радиослушатели, стол заказов сегодня, дорогие радиослушатели. И открывает наш стол заказов Игорь Кибирев с песней «День рождения твой».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А сейчас, дорогие радиослушатели, у меня пришел заказик в личные сообщения от нашего именинника. Он для своей именинника, для своей возлюбленной хочет поставить песню в исполнении Влада Парфирова «Ландыши». Желание именинника закон, принимай.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Для нашего диджея Данчо, для именинника, а также для всех, кто празднует сегодня день рождения, Михаил Михайлов с песней «С днем рождения».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Следующая песня Николай Басков «День рождения».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Натали, ветер с моря дул.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Хабиб, ягодка-малинка.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Группа Арбат. Голубоглазая.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Сейчас прозвучит песня в исполнении диджея Слона и Ангела. А ты меня любишь? Ага.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Дорогие радиослушатели, юзер 2618 заказал песню «Радио Тапок». Песня называется «Петропавловск». Принимайте заказик.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А сейчас не просто заказ. Сейчас Нежное Солнышко заказало для диджея Данчо песню в исполнении Маргариты Орской «Любимый муж». Любимый муж. Для моего любимого мужа Данчо. Принимай.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Для Снежки, для нежного солнышка от диджея Данчо, от именинника, примите песню в исполнении Ольги Красновой «Море гладь».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Горит ботва.

Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели. Мне остается буквально 10 минут эфирного времени. И потом встречайте диджея Вадима и диджея Евгению. Пока вы можете поздравить диджея Данчо. И можете позвонить в эфир, пока есть возможность. Может это сделать Сергей 72. Я с удовольствием приму звонок. И Сергей 72 от всех, от нас, поздравит голосом диджея Данчо и, конечно же, объявит песенку, которую я сейчас поставлю, закажет. Поэтому, Сергей, если ты сейчас можешь технически, попробуй позвонить в эфир и, конечно же, поздравь диджея Данчо, пока он сидит сейчас под юзером, можешь его поздравить ей голосом. Я тебе даю такую возможность. Сергей 72, если есть возможность, можешь позвонить в эфир и заказать песенку для диджея Данчо.

Раз пока нету звонков в эфир, я завершу сегодняшний эфир замечательной песней в исполнении Сергея 72 и Катрин. Это будет «Бархатный блюз». Встречайте вечером диджея Вадима и диджея Евгению. И они продолжат приниматься, конечно же, заказики и поздравлять нашего замечательного диджея дальше. С вами был диджей Светогорский. Всем до новых встреч. Только позитива. Всем отличных выходных. Всем пока-пока. Сергей 72. И Катрин завершает наш сегодняшний эфир.

Бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много. Бархатный дым, бархатный вкус, бархатный кайф

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладко.

0: Заря.
1: Льется в ночи.
0: Бархатно-шелковый блюз, манящая музыка бара. Бархатно-шелковый блюз, манящая музыка бара.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

огонь души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

Еще раз всем привет, привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, Белкит уже здесь, на Янтарь, где-то там у меня... Женя где-то там у меня спряталась. А пока что я уже вижу заказик, прилетевший ко мне на лидере. Всем привет, кто только что подключился. От Светогорского прилетел заказик. Сейчас попробую его быстренько найти. Ну и, конечно же, поставить в эфире. Куда же без этого? Так. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Ага. Все, он скачался практически у меня. Ну что ж, ловите вашу заявочку прямо сейчас. Уже она у меня практически готова. Ой, так, вот она. Принимайте прямо сейчас. Так что слушаем. Что это за диджей? Что это за клоун?

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Да, мы грустить не будем, друзья мои. Это заказик был от диджея Святогорского, кстати. Довольно-таки интересный старенький трек. И я попрошу сейчас диджея Святогорского, пожалуйста, спуститься вниз. Потому что под микрофоном, когда мы здесь с Женей эфирим, вам лучше спуститься вниз. Иначе я отключу микрофон. Вот. И кидать уже заказы с других аккаунтов, так что спускайтесь, пожалуйста.
2: Уже ушел.
1: Вот, ну уже спустился. Продолжай дальше. Привет тебе, кстати.
2: Да, привет-привет, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Кстати, я вижу, тут Данчи сидит, и хочу сказать... И хочу нашего коллегу поздравить с днем рождения.
1: Нет, давай, представляй, я потом присоединюсь, конечно.
2: Твоим словам. А, нет, я хочу словами, но я хочу поставить заказ. И, конечно же, хочу поздравить Данчу с днем рождения. И пожелать всего хорошего, но остановишься сам, что сам захочет.
1: Ну что ж,
2: следующий заказ будет...
1: Подожди, секунду, заказ немножко подождет. Я хочу тоже поздравить нашего коллегу Данчу из Нюха и пожелать ему счастья, здоровья, любви и всего самого интересного. То, чтобы карьерная лестница, чтобы продвигался, все, чтобы у тебя суперски, ну и, конечно же, море-море позитива. Ну а теперь давай, можешь переходить к заказу.
2: Да, следующий заказ у меня заказал Святогорский. Малиновка.
1: Давай послушаем.

0: собирай.
1: Песня кончилась. Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
2: Ну
1: я, конечно, извиняюсь, я переехала на дачу.
2: Ну да, и немножко интернет тебя летает. Ну что, у меня тут заказик от Светогорского пролетел. Вот честно скажу, не знаю, как на него реагировать, Жень, честно скажу, правда, потому что говорит фразу: «Ты меня на рассвете разбудишь».

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда.
2: Забирай. А, это у нас был заказик как раз таки мой, такие от нашего Светогорского. Вот тут еще один прилетевший ко мне от него, но поставлю я чуть-чуть попозже. Я понял, что там мне уже передали информацию, я уже в курсе. Спасибо, Серег. Вот, ну а мы движемся дальше. Жень, там заказик у тебя-то хоть есть?
3: Нет, пока заказов нет.
2: Если позволишь, поставлю третий заказик как раз от нашего Светогорского. Только скажу одну фразу, что рекомендован к прослушиванию лицам старше 18. Если дети есть, то лучше. То вот у нас жуки. Жуков заказал, так с йогуртами вот послушаем.
4: Я люблю тебя, девчонка. Чистой, искренней любовью.

0: Ну, такие йогурты у нас были от жуков. Ну, довольно-таки неплохие. Женщина, скажешь.
1: Честно говоря, как-то непривычно.
0: Ну да, знаешь, тут и Баунти, и Сникерсы, и йогурт, и все, что хочешь. Все собирали, все собрали. Ну, в общем, далее у меня еще один заказ есть. Это не против, я поставлю его.
1: Конечно, ставь.
0: Ну, прежде чем поставить, я читаю сообщение о том, что вот просит поставить Юрий Шатунов с днем рождения. Это у нас от нежного солнышка заказик прилетел, как она подписала, для любимого мужа. Ну что ж, принимайте.
1: Ух ты!

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек от прекрасного нежного солнышка у нас радиолидер прозвучавший. Мы продолжаем двигаться дальше, и я передаю микрофончик Жене тебе, как всегда. Но прежде чем передать полностью его, поприветствую всех слушателей, которые у нас находятся на наших партнерских радио, там Мегамикс, Мьюзик Радио. Привет всем! Я как раз тут уже нахожусь в чатике. Так что, Женя, принимай теперь ты микрофон, далее.
1: Да, спасибо большое тебе, Вадим. Да, я тоже хочу сказать добрый вечер, кто нас слушает. И я хочу выполнить заказ нашего Сергея 72. Он попросил поставить для Танчи его композицию «Мои года, мое богатство».
0: Что ж, давайте послушаем прямо сейчас.

года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил,

0: твое богатство.
1: Вот такая композиция прозвучала для Данча от Сергея 72. Вадим, как?
2: Да, спасибо большое тебе за такой трек. Конечно же, творчество Сергея 72 у нас очень на лидере популярно, особенно когда приходит один слушатель, который вечно потом хулиганит, если ему какую-то композицию Сергея 72 не поставить. Я не буду говорить, кто это, я думаю, многие уже знают. Вот, уже догадаются. Ну да ладно, не будем об этом, а будем слушать хорошую музыку. У меня пока заявочек нету. Я также жду. Я под наушничками, правда, сейчас нахожусь на Megamix Music Radio. Также находится там и Женя, и Евгений Яковлева, 47. Нам тоже можете туда в личку скидывать заказики. Мы пока под наушничками. А там потом посмотрим, попадем мы в рубку или нет. Это уже чуть позже. Обсудим, наверное, с руководством наших станций. Вот. Ну что ж, я, с твоего позволения, Женя, если ты не против, поставлю следующий трек.
1: Да, конечно, ставь.
2: Да, это будет сейчас. Я посмотрю, с какой папочки мне лучше его забрать. А вот давайте вот такую послушаем. Через пару секунд оставайтесь с нами.

0: Ну что ж, вот такой так прозвучавший в нашем эфире только что, мы продолжаем двигаться дальше. Вот у меня пролетел заказик, вот, Жень, если ты не против, я еще один поставлю.
1: Конечно, ставь.
0: Заказик этот пролетел уже с радиостанции Мегамикс Мьюзик Радио. Вот у меня еще тут тоже вкладочка открыточная дополнительная появилась, еще кто-то что-то сбросил. Вот, спросили мне тут Ярослава Евдокимова с композицией «Фантазер». Кстати, давненько мы это так не слушали. Ярчонок, ну, что могу сказать? Принимайте ваш заказик через пару секунд.

0: Ой, давненько мы не слушали фантазера. Это у нас как раз-таки Ярослав Евдокимов спел эту песню, довольно-таки очень классно получилось. Но вот когда, не знаю уж, вот, ребятки, вот, кому как, вот я слышал дискотека Вари, по-моему, с этим они, с Басковым, что-то они там перепели эту песню, ну, как-то вот перепевка мне не зашла. Вот я когда послушал оригинал, он намного лучше, нежели перепевка этой песни. Вот, Жень, что ты скажешь по этому поводу?
1: А ты знаешь, я, если честно, вот фантазера, кстати, его в живых уже нету. Вот, и очень жалко, что его уже нету в живых, и очень красивые композиции у него получаются. Ну, блин, как вот. И то, что перепевают такие старые песни, это не как-то не очень, мне кажется.
0: Ну да, я с тобой соглашусь, потому что, смотри, ну как бы вот старые треки, их можно перепевать, но смотря как и кто поет, и как получается. Если получается лучше, чем у оригинала, хорошо, можно как бы и ее оставить. Но когда получается наоборот, ну, вариант, да, то здесь уже как бы немножко не в кайф слушается эта песня, вот, скажем так вот. Поэтому мое мнение лучше вот оригинальный трек в данный момент. Я знаю, что у тебя там есть заявочки. Давай-ка послушаем, что там у тебя и от кого.
1: Да, у меня есть заявочка. Сейчас скажу тебе, чтобы мне не ошибиться. Так, у меня есть заявочка с Радио Микс. Это заказал Рудольф. И следующая композиция будет Саша и Маша. Саша и Сережа исполняют композицию «Рыжая».
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала для слушателей, уважаемые радиослушатели, конечно же. И, Вадим, у тебя есть какие-нибудь заказики?
1: Есть у меня один заказик с Radio Leader, кстати, прилетевший. Я посмотрю сейчас, секундочку буквально. Так, у меня тут от юзера 2623 прилетел заказик у меня. Спасибо за любовь. Композиция называется. Это Евгений Коновалов продолжит наш эфир. И, конечно же, давайте мы ее послушаем через пару секунд. Оставайтесь с нами.

0: Ну что ж, вот такой трек от Евгения Коновалова, прозвучавший только что в нашем эфире. Вот я попросила, кстати, моя коллега Женечка, тут трек найти. Я, в принципе, уже нашел его. Она его тоже нашла, но скачиваться почему-то не он не захотел. Ай-яй-яй. Надо сайту, видать, немножко дать по шейке, чтобы скачивалось в следующий раз хорошо. Вот, ну и я уже практически и этот трек нашел. Сейчас посмотрю в базу, он у меня залился или нет, чтобы уже посмотреть, так, что тут и как. Так, вот он у меня. Объяви, пожалуйста, Женя, от кого и для кого этот будет трек. Я сейчас его готов поставить.
1: А этот трек на радиолидере от Оксаны, и это будет Стас Михайлов, обнимай.
0: Слушаем прямо сейчас.

0: Обнимай, так называется трек, это был Стас Михайлов, и оказывается, это дуэтная тема была, вместе с Люсей Чеботиной, вот так вот скажу. Ну, а у меня пока заявочек нету, я передаю микрофончик Жень тебе, и хочу узнать, что у тебя там есть.
1: Ты знаешь, у меня тут два заказика. Один заказ у меня с Радио Микс.
0: Вот Мегамикс, да.
1: Мегамикс, и это значит, у меня опять заказал Рудольф, и первая композиция будет для него оркестра Яковлева, и композиция называется «Две гитары».
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала для Рудольфа, уважаемые радиослушатели. А, Вадим, если ты позволишь, я еще поставлю композицию для
1: Ирчонки там у нас.
0: Для Ирчонки я поставлю еще одну композицию. И это, кстати, твой любимый исполнитель.
1: Ну давай, спускай.
0: Андрей Бандера, а помнишь...

0: походу.
1: Я выключила, потому что чего
0: Да, у нас
1: чего.
0: что-то походу что-то происходит, но сервер у нас немножко заглючил, и вот не знаю, что с монолизом происходит. Вот, ну что ж, я тогда поставлю сейчас, Жень, ты мне спроси, пожалуйста, в личку мне этот трек. Я его еще раз поставлю чуть попозже, после вот такого заказика, который прилетел ко мне в личку на лидере. А на лидере прилетел от Яшки. Сейчас я... Так, здесь вот Оксана, оказывается, подписалась у нас. Нее как раз и прилетел заказик. Будем слушать следующий трек, который у меня тут попался. Я вижу, прилетает
1: Без
0: сообщение.
1: босса у других было так же.
0: Ну, вот...
1: Значит, это
0: Это, походу, скорее всего, косяк волнореза. По-другому тут никак не... Либо самого интернета уже тут, как говорится, не будем об этом, а будем слушать хороший заказик. Прямо сейчас, в нашем эфире.

0: Вот такой замечательный трек от Ярослава Сумишевского, прозвучавший в нашем эфире. Это был заказик у меня с радиолидера, пролетевший. Жень, спасибо, что ты мне передала заявочку. Давай я еще раз ее поставлю, попробую. Может, все-таки она прозвучит нормально. Напомни только, от кого этот у нас заказик был.
1: А это заказ это Турченко.
0: А, Артенок, лови тогда свой заказик еще раз. Надеюсь, он прозвучит как нужно. Поехали.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек все-таки прозвучал. Андрей Бандера у нас. А помнишь? Так называлась песня. Это заказик был от Ирчонка с радиостанции Мегамикс Мьюзик Радио. А мы продолжаем далее. Женя, тебе микрофон.
1: Ты знаешь, я вот тут ищу трек для Рудольфа. Что-то
0: интересно, что там он тебе заказал. Такого интересного. Кстати, ну, Рудольф, конечно, у нас может что-нибудь интересненькое такое кинуть. Ты не забывающий про нашу основную станцию, где там тоже могут быть заказики.
1: А там заказов нету, я проверяю, там, я туда и туда хожу.
0: Хорошо, значит, тогда посмотри, что там. Рудольф, если у тебя спросил, значит, должен быть заказик где-то уже...
1: Я пока поставлю свою композицию, уважаемые радиослушатели, пока найду следующую.
0: Хорошо. Так. Что это будет у тебя?
1: Так, я пока поставлю вот такую композицию.
0: Давай.

0: Так прозвучавший, мы продолжаем двигаться дальше. Жень, если не против, я пока поставлю от себя композицию, пока ты тут ищешь заявочку.
1: Да. Потому что
0: я немножко
1: помоги,
0: тебя выручу.
1: И мне не найти.
0: Выручу тебя немножко с этим делом, пока послушаем вот такое от меня.

0: Такая вот интересная композиция практически прозвучала в нашем эфире. Красивая вещь. Спасибо большое. Вот, Жень, что ты скажешь по поводу нее? Я думаю, что... Так, кто-то у меня, походу, уже улетел. Жень, забирай микрофончик, пожалуйста.
1: Я кушаю.
0: А, тогда приятного аппетита тебе, я продолжу следующим треком сейчас тогда. И будем слушать следующий трек через пару секунд. А я пока попробую все-таки заказ откопать, потому что на Яндекс.Музыке он есть, но почему-то оттуда он не скачивается. В этом проблемка и есть. Ну ничего страшного, сейчас подумаем, как его отсюда изъять. Если не получится, то уже не смогу поставить.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас практически прозвучал в нашем эфире. Жень, ты, надеюсь, уже готова к нашему
1: Нет
0: продолжению?
1: еще.
0: А нет, чем? Тогда я опять дальше забираю. И вот, к сожалению, нет, не можем мы поставить этот заказ, так как мы его не можем найти. Он есть только в Яндекс.Музыке, а Яндекс.Музыка нам треки не дает скачивать. К сожалению, мы не сможем загрузить. Поэтому просим прощения за... Хотя вот тут есть один, но это, мне кажется, немножко не тот. Я могу, конечно, сейчас поставить эту песню. Тут не тот, напишите мне потом в чатике, чтобы я уже непосредственно разобрался, что там к чему. Вот. И вот, пока он мне тут пытается прокачаться, я поставлю следующую песню еще одну. Через секунду оставайтесь с нами. Чтобы не тянуть время где-то за одно место, я лучше поставлю следующий трек, пока мне он прокачивается.

0: Ну что ж, так вот, так возвращавшись, к сожалению, я не могу поставить тот трек, который просили, потому что у меня он так и не скачался. Видимо, походу, какой-то бан на скачивание или еще что-то. Я не знаю, что такое, почему у меня он не скачался. Ни у меня, ни у Жени он не скачался. Так что прошу прощения, не сможем выполнить. Такие вот у нас дела. Ну что, друзья, Жень, продолжишь? Или ты еще не готова?
1: Да, конечно, я поставлю следующую композицию для Иринчу. Как правильно, то чтобы не
0: Ярчонка.
1: ошибиться, блин.
0: Конечно,
1: Для
0: Ярчонка.
1: Ярченко Сергей Трофимов.
0: Вот.
1: Блюз разлука.

0: Песня кончилась. Вот такая композиция была для Ярченко, уважаемые радиослушатели.
1: Да, вот тут у меня еще и от Анушки Удачи есть заказы, но, честно сказать, задача вот ты меня, Аня, честно говоря, по поводу трека. Пытаюсь сейчас тут его, конечно, найти, но... Вот, что-то как-то у меня тут сегодня под это дело... Вот. Не особо как-то, не особо. Жень, может, поставишь еще один какой-нибудь заказ, если у тебя есть? Я пока поищу.
0: Может, я уже не скажу. Нет, заказов у меня нет, но я поставлю с удовольствием что-нибудь. И я поставлю в группу «Ласковый май».
1: Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Седая ночь.
1: Ну, не совсем же она еще седая. Но все же трек красивый. А у меня от Аллашки Удачи все-таки нашлись два заказа, и я их готов поставить прямо сейчас, если ты не против.
0: Пусть.
1: Это будет у нас радиолидер, кстати, заявочки. Принимайте.

0: Что ж, две композиции прозвучали только что в нашем эфирчике. Мы продолжаем двигаться дальше. Осталось совсем чуть времени до конца эфирчика. Жень, там у тебя есть заказик еще?
1: Да, у меня для Ирчонка есть заказик, и он будет вот такой.
0: Давай, запускай.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-то есть?
1: Заказик? Нет, заявочка, нет. Я могу поставить от себя композицию немножко, если ты не против.
0: Конечно, поставь.
1: Погнали, послушаем.

0: Ну что ж, таки две композиции у нас прозвучали только что в нашем эфире. Это был Эмин. Им же мы будем заканчивать следующим треком. Женя, давай прощаться с нашими слушателями на Лидере и на Мегамикс Мелькрадио.
1: Да, уважаемые радиослушатели, всем спасибо огромное за заказики. И, конечно, спасибо радио Мегамикс за такие красивые заказики. Извините, конечно, что некоторые, может быть, не получились. Но думаю, что мы еще к вам вернемся и будем стараться ваши заказы выполнять.
0: Да,
1: сегодня всем пока-пока.
0: На сегодня все, да. И после следующего трека, который я сейчас поставлю, это будет у нас тоже Эмин. И после этого трека возьмет микрофончик, конечно же, наш Арчи Босс, который уже в расписании стоит, я надеюсь, он уже готов к эфиру и скоро примет. А мы продолжим уже эфирчик завтра на наших волнах. Вот. Ну а как только появится возможность подключиться к Мегамиксу, мы снова к вам подключимся. На сегодня все. Всем счастливо, удачи, до встречи. Пока-пока.

Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Настраиваемся на волну позитива, потому что наше радио самое радушное, самое позитивное. С вами буду я, буду до 22:00 по Москве. Сегодня я предлагаю вам не просто музыку, а настоящий калейдоскоп прекрасной музыки от самых крутых и зажигательных ритмов, заставляющих биться сердце в такт музыки. Ну и пусть каждая мелодия станет вашим проводником в мир гармонии и вдохновения. Ну и прежде чем продолжить наш музыкальный вечер, хочу поблагодарить наших диджеев Янтарь и Белого Кита за их прекрасный эфир и пожелать им дальнейших успехов. Ну а мы здесь и сейчас продолжим наш музыкальный вечер. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите услышать свою любимую композицию, пишите мне в личку, и я с удовольствием выполню ваш заказ. Ну а сейчас предлагаю вам свои музыкальные композиции. И для вас сейчас поет группа «Каролина», «Луна-Луна».

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. Я хочу сказать, что быстро пролетели праздники первомайские. Не успели оглянуться, уже середина мая. И до начала лета остается всего-навсего 2 недели. Но весна в этом году была восхитительная, фатальная. Ну и все сразу в нем было, и снег. И весна, и жаркое лето, и осень, классические дожди идут. Ну, в общем, такая непонятная какая-то, но и все равно с зеленым пушком начинающейся листвы и цветущей сиренью. В общем, все-все сразу и так неожиданно. Ну, а для вас сейчас, конечно же, поет песню. Это будет тоже песня о весне. Вот я ее сейчас и найду.

Так хочется солнца, так хочется лета. И у меня для вас хорошая новость. Сегодня май, завтра май, через 2 недели уже лето. Уважаемые радиослушатели, я приветствую, к нам присоединилась радиослушательница Оля. Оля, ну что ж, присоединяйся к нам, Оля, очень рада тебя видеть. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки. Ну и если ты хочешь услышать свою любимую композицию, пиши мне в личку, я с удовольствием выполню твой заказ. Ну а пока предлагаю свои композиции. Слушаем и наслаждаемся.

Друзья, хочется, чтобы погода вас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. И пусть эта пора года будет счастливой и радостной для каждого из вас, чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Так что наслаждаемся теплом, впитываем солнечную энергию и излучаем позитив. И больше кушаем фрукты, овощи. Запасайтесь витаминами, меньше работайте, больше отдыхайте, копите к зиме свои силы. И пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбкой, а жизнь будет интересной и приносит прекрасные сюрпризы для вас, дорогие друзья. А мы продолжаем наш музыкальный вечер. И для вас в эфире будет песня, а эта песня Кристины Арбакайте «Май».

Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И для вас в эфире звучат самые крутые и самые зажигательные треки. И сейчас для вас прозвучит песня Игоря Кибирева «Ты ко мне не придешь».

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И для вас в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки, все самое лучшее. И сейчас я предлагаю вам послушать еще одну замечательную песню. А это будет песня Елены Ваенга «Все наоборот».

Никогда не теряйте любимых. Обнимайте до хруста костей. Говорите, как любите сильно самых важных на свете людей. Все невзгоды и ссоры проходят, тает словно снега по весне. От любимых людей не уходят и не ищут отрады в вине. Никогда не теряйте любимых, вы сильнее всегда воедины. Даже если случаются ссоры, не смотрите обиженно в спину. Этот мир одинок до мурашек, мы в нем только заблудшие души. Заклинаю, храните любимых, научитесь их слышать и слушать. Сквозь ветра, ураганы и грозы, мрачной ночью и солнечным днем. Берегите, как небо любимых, тех, кто хранит ваше сердце в своем.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И давайте сейчас послушаем юморинку. И это будет сеанс гипноза.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Извините, можно?
2: Ничего, можно, вы уже сели.
1: Спасибо.
2: Очень приятно, что вы пришли ко мне, это да. Меня очень радует. А вы как по объявлению, так сказать, по рекламе, по совету друзей, так сказать, ко мне пришли? Так сказать,
1: По рекламному объявлению в газете по совету друзей.
2: Вот так. Так вот все да? Очень просто и хорошо.
1: Только там не написано, сколько вы берете, и ваши ценнички, и сколько вы стоите.
2: Так а у меня гипноз по-разному. У меня гипноз секунды, минуты,
1: да?
2: Час, неделя, гипноз месяц, полгода. Есть даже гипноз у меня год.
1: Так долго?
2: Ну а что?

0: Вон мужик лежит уже полтора года.
1: Какой диагноз?
0: Ничего, все нормально, платить не хотел. Сотрясение мозга.
1: Я столько не вылежу.
0: Да вылежим, вылежим, поможем. Ну давайте так, давайте мы сейчас заснем. Раз, два, три. Спим! Очень хорошо. И так вам хорошо. Вам никуда не надо спешить. Вам очень-очень хорошо. Вы находитесь на море. Шумит волна. Чайки. Солнечный зайчик прыгает туда-сюда. Понимаете, так очень хорошо. Пароход. Справа от вас блондинка. У нее восьмой бюст в груди. Она положила вам руку на крестец. Вам хорошо, вам полный крестец. Никуда спешить не надо. Вы Волубки.
1: Извините.
0: Да.
1: А я Волубки с женой или нет? Это важно.
0: А вам как хотелось, с женой или без?
1: Да без ее знает. Ну, поскольку блондинка и крестец, может, жена, как бы, знаете, если есть, конечно, возможность, чтобы я с блондинкой, а жена там, где...
0: Ну, а как жену-то вашу зовут?
1: Варвара Евлампьевна.
0: Варвара Евлампьевна, хорошо. Хорошее имя.
1: Да.
0: Ну, а блондинку-то оставляем?
1: Если есть такая возможность, чтобы Варвару взять, ну, как бы так, чтобы она...
0: Ага, я понял. Ага, хорошо. Ага, хорошо. Спим! Спим, хорошо. Спи, вам никуда спешить не надо. Море, зайчики прыгают, уже немножко такие, знаете, чайки. Пароход. По левую сторону лежит блондинка, 5-8 размер, по правую Варвара Евлампьевна. Вам хорошо, никуда спешить не надо. Все руки на крестце. Лежим, загораем. Что?
1: Извините, конечно.
0: Что такое?
1: Варваре Евлампьевне нельзя загорать.
0: А что такое?
1: Она просто, знаете, она такая вся угловатая. От рождения такая вся, одни углы. Вот, и один раз шаровая молния за один из углов зацепилась, и теперь она... Лучше быть в темноте.
0: Ну, хорошо. Спим! Варвара Евлампьевна у вас в палатке. Палатка полностью застегнута на молнии. А вы с блондинкой. С блондинкой у вас день. У Варвары Евлампьевна ночь. Никуда спешить не надо. А так все хорошо. Те же чайки. Пароход на мели стоит уже давно. Зайцы прыгают, так сказать, солнечные. Кино, вино, домино, все хорошо. Что такое?
1: А Агафона взяли?
0: Кот?
1: Не, сосед. Мы с ним с детства, с первых дней дружим. И в армии были вместе, и потом женились одинаково. И потом, правда, он пошел работать в дальнобойщики, а я как бы больше по учительству. Да, он как-то, они везли фуру с яйцами, значит, сменщика Василий Петрович. Заснул за рулем. Был мороз, -38. Они съехали в кювет, замерзли, значит, отогревали яйца, как могли, сидели на них. Вот. И закончилось тем, что продукт спасли, сами застудились.
0: Сейчас мне зачем это все рассказывали?
1: Ну, во-первых, Агафону не помешает погреться на югах бесплатно. А во-вторых, Варвара Евлампьевна с ним дружит. Пусть в палатке там
0: спим! Агафон с Варварой Евлампьевной в палатке! Потеют, лежат! Вы за палаткой! С блондинкой 5-8 размер! Чайки обожраты! Подняться не могут, сразу спят! Пожирались и спят. Пароход вообще не отплывал. На пароходе вообще спят. Капитан или капитаном был. Обожрался и спят. Все спят. Никто вставать не хотел. Все спим.
1: Няню взяли?
0: Какую?
1: Няня воспитала и меня, и Агафона, и Варвару Евлампьевну, и меня с ней сосватала. А Агафон тоже не хотел жениться. А Агафон, он третий в семье, а третий в семье...
0: Спим! Няня приехала с родней! С больших Кузнецов 15! Из Лисичанска сразу спать! На корабле не должны все спят, чайки не приваются, тоже все спят! На морковке не спят, ко мне не должны спят! Все спят! Блондинка вообще не вставала! И Лампина не выходила из палатки!
2: Все спят, все хорошо. О чем это я? А, ну да.
0: короче, часто сосчитают до трех. Вы откроете глаза, и все ваши проблемы, и ваши, и в Лампиной, и Агафона, и все родни сразу улетучатся. Раз. Два. Просыпаемся. Товарищ. Товарищ!
1: Море!
0: Что?
1: Вода!
0: Да!
1: Чаги!
0: Да.
1: Пароходы! Поплыли!
0: Товарищ, сейчас заплатить!
1: Няня, заплатить!

Дорогие друзья, вы слушаете «Радио Лидер», с вами Виктория. Пусть этот вечер для вас станет теплым, уютным и приятным. Желаю хорошенько отдохнуть после напряженного рабочего дня и насладиться хорошим.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас, дорогие друзья. Ну и сейчас, Олечка, тебе привет от Игоречка. Получай.

Он сказал: «Ты нравишься мне, детка. Давай побудем вместе пару дней. Ты, правда, не блондинка, а брюнетка, и я люблю немного похудей». Она спокойно затушила сигарету, к нему прижалась, нежно обняла, в глаза взглянула, привыкая к свету, добавив поцелуями тепла. Он понял, что она не возражает. «Наверное, многих знала ты мужчин», — добавил, «а твой запах возбуждает, и гибкая ты, словно пластилин». А уходя, сказал: «Все было мило, пусть это будет только тет-а-тет». Предупредил: «Сама чтоб не звонила, я сам перезвоню тебе. Привет». Она кивнула и рукой смахнула пылинки с незаметной с плеча. В глаза его опять на миг взглянула и дверь закрыла с помощью ключа. Он ей послал десяток сообщений, но телефон молчал и день, и два, и три. Он сдал уже количество ступеней в подъезде, от крыльца и до двери. Он дозвонился ей через неделю и с дрожью в голосе спросил: «Ты где была? И полуслову твоему не верю. Так как ты развлекалась без меня?» Она, не отвечая, отключилась. Он приезжал, стучал и вновь звонил, и как-то дверь в ночи ее открылась, где, как щенок, он жалобно скулил. Она его на кухню пригласила и предложила кофе или чай. А он сказал: «Ты сердце мне разбила, ты больше меня слышишь, не бросай». Она вздохнула: «Не ходи без приглашения». А он ответил: «Будь моей женой». Она сказала: «Это заблуждение, люблю свободу, хорошо одной». Он закурил дрожащими руками, и холодом вставало все внутри, и скулы заходили желваками, и в сердце будто вставили штыри. Она сказала: «Жизнь менять не собираюсь, и ничего, и никому я не должна, и что к тебе на шею не бросаюсь, и что привыкла быть уже одна». А он молчал. А что он мог ответить? Еще никто ему отпора не давал. Еще такую женщину не встретить, которая сразила наповал.

Знаете, в чем выражается сексуальность женщины? Это не та, которая вешается на шею, а у той, а та, которая более недоступна. И сексуальность – это не брендовая одежда, это врожденное чувство вкуса, стиля, спокойная уверенность в себе. Ну, ей не придет в голову ложиться под нож, или даже, что у нее там маленькая грудь или нос с неидеальной формой, а наоборот. Ей нет необходимости носить глубокое декольте, надевать мини-юбку, даже если ноги и грудь у нее не от Бога. Сексуальность – это не обнаженное тело, это взгляд, это тембр голоса, это особый ген, это интеллект, роскошь, которую нельзя купить за деньги. Быть сексуальной – значит иметь позицию, через которую не перешагнуть. Сексуальность – это свобода, симбиоз индивидуальности, это искусство, это порода, это аура. Ну вот, как-то так. Ну, а я предлагаю вам Карнеги Манго «Любите себя».

А знаете, женщины выносливее мужчин. Они переживают по пустякам из-за затяжек на колготках, из-за тяжелых чемоданов, из-за пьяниц в транспорте. Ну, боятся пауков, мышей, но что касается чего-то настоящего, страшного, они действуют решительно и хладнокровно. И страдания и боль они переносят гораздо лучше, чем мужчины. Ну, вот такие вот есть замечания. Ну что, продолжим наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. Я всех приветствую, кто к нам присоединился, и желаю замечательного вечера на нашем замечательном радио «Лидер». С вами Виктория, до 22:00 по Москве. Ну, сейчас я получила заказик от Сергея Беляева, но пока я буду искать, давайте послушаем какую-нибудь композицию. Ну, давайте послушаем «Мой ласковый ветер».

Уважаемые радиослушатели, по просьбе Сергея Беляева сейчас прозвучит песня в исполнении шамана «Гуляй, Россия». Принимай свой заказик, а мы вместе с тобой послушаем.

Ну вот погуляли мы, а теперь у нас заказик от Снежки. Это будет заказик для нашего диджея Данчо в праздничном костюме. Но он сегодня в праздничном костюме или всегда? Так, ну это будет песня «Солнце мое». Принимай.

Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И вот Данчо написал, что очень благодарен Снежке за такую песенку. А я сказала, что мы все любим нашу Снежку, несмотря на то, что она очень холодная. И для нее сейчас прозвучит песенка Аркадия Кобякова «А ты такая, как лед». Принимай, Снежка, для тебя.

Уважаемые радиослушатели, а мы летим дальше. А дальше прозвучит заказик от Сергея Беляева. И это будет песня Татьяны Булановой «Карусель». Принимай заказик, а мы вместе с тобой...

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет.

египтян на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять им, ждавшие его, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать.

А кто сказал, что женщине нужен идеальный мужчина? Ей нужен чокнутый, безумный волшебник, который будет чудить только для нее.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я еще хочу сказать, что я уважаю мужчин, для которых любимая женщина – это жена, она же подруга, она же любовница, и нет смысла ее с кем-то сравнивать. Такие мужчины достойны уважения. Ну а сейчас, пока я буду искать заказик для Данча в праздничном костюме, давайте послушаем еще одну музыкальную композицию. Это будет песня Сергея Грищук «Без тебя».

Уважаемые радиослушатели, у меня остается 11 минут до окончания моего эфира, и Данча заказала мне заказик. Это будет песенка Виктора Магилатова «Мама». Принимай заказик, мама, мы вместе с тобой послушаем эту замечательную песенку.

Вот такая замечательная, трогательная слез песня. Это был заказик от нашего диджея Данча. Спасибо за такую прекрасную композицию. Я себе, конечно, ее взяла. Ну, дорогие мои, мне остается 6 минут до окончания моего эфира, и я предлагаю вашему вниманию еще одну замечательную композицию, а потом будем с вами прощаться. Это будет песня Аня Вески «Спасибо тебе».

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное — верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости. У камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП, он там внутри. И название нам подстать «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авусти.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП «Чат Кит» позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат «Кит».
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе быстрее прибеги, и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Нормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

0: Аннушка, удачи! Синий принимает ваш музыкальный заказ.
1: Мой тост, чтобы, если говоришь, что любишь, то люби, а не туда-сюда ходи. Любовь, ее все ищут, а ты ее теряешь. Сволочь. Песенка для тебя.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: ничего не проходит бесследно.
1: Тоумель, RDJ Катрина, принимайте ваш музыкальный заказ.

Идите своей тропой, не нарушай мой покой. Умолкли голоса, ваш мир остался мал, в нем отзвук лжи и пыль пустых зеркал. Свой путь на звездах начертал, а выкованный дух —

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди бульдогей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал, насиновал.

Татьяна Ивановна то, что конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, Тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

шестерой липой на поляночке. Тебе я часто поджигал, моя молочная доярочка, какие груди были.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Одинокая Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: То, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Диджей Данчо, Роман Ромашин, принимайте ваш музыкальный заказ.

Такой вот замечательный кавер прозвучал в исполнении диджея Данчо на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

дорогие края, провожаю их вверх. Вот все ближе они, все и громче рыдает, будто скоро.

Adam Ной, журавли. Пронесутся они мимо скорбанных распятий,

Вас приветствует тематический стрим-канал «Чижик». Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Далее в нашем эфире ночная дискотека, которую нам любезно предоставил радиоканал «Радио Ваня». Слушаем. С вами радиоведущий Чижик.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.